Сегодня в передаче. Продолжается государственный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызскую республику. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова находится с визитом в ЮАР. Новый этап партнерства между Азербайджаном и Центральной Азией. Аналитический материал. А теперь подробнее. 31 июля в кыргызском городе Чолпан-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в конгресс-центр в городе Чолпан-Ата для участия в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил главу нашего государства и других президентов, принимающих участие во встрече. Главы государств Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана сделали совместное фото. Глава нашего государства выступил на встрече. Затем выступили другие президенты. В завершении встречи была подписана Чолпан-Атинская декларация. Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Глава азербайджанского государства также отметил, что впервые принимает участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата. «Хочу вас заверить, что Азербайджан и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы», — сказал Ильхам Алиев. Тридцать 31 июля в городе Чолпан-Ата с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова состоялось третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана. На заседании выступил президент Кыргызстана. «Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Генджеви, каждый обретенный друг является даром небес. С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», сказал Садыр Жапаров в своем выступлении. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. «Я уверен, что по всем направлениям будут достигнуты все цели, которые мы определили. Я рад, что Кыргызско-Азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям», — сказал президент Азербайджана. Подписан договор о союзнических отношениях между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. Документ подписали президенты Ильхам Алиев и Садыр Жапаров. Кроме того, главы государств подписали решение третьего заседания Межгосударственного совета Азербайджанской республики и Кыргызской республики. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров выступили

0: заявлениями для прессы. 31 июля в городе Чолпан-Ата от имени президента Кыргызской республики Садыра Жапарова и первой леди Айгуль Жапаровой был дан государственный прием в честь президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. 31 июля состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил главе нашего государства орден Манас первой степени. Президент Ильхам Алиев вручил президенту Кыргызской республики Садыру Жапарову орден Гейдар Алиев.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии выводит взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальной консультативной встрече Центральной Азии-Азербайджан. Он напомнил, что нынешняя встреча проходит в преддверии празднования 35-летия независимости стран Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что Центральная Азия должна стать конкурентоспособным хабом образования, науки и инноваций. Мирзиёев пояснил, что добиться этого можно через создание целостной инфраструктуры. Также он призвал найти совместное решение против изменения климата, добавив, что аномальная жара становится фактором, влияющим на экономику и здоровье. Шесть городов Азербайджана и Кыргызстана установили побратимские связи. 31 июля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена подписанными между двумя странами документами. В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании по установлению сотрудничества и побратимских связей между азербайджанской Шишо и кыргызским Чолпан-Атой, Габалой и Караколом, а также Гянджой и Ошем. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев 30 июля вместе с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым, президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном принял участие в открытии гольф-клуба в комплексе Иссык-Кул гольф-ресорт в городе Чолпан-Ата. Сначала был продемонстрирован видеоролик о комплексе Иссык-Кул гольф-ресорт и гольф-клубе. В комплексе Иссык-Кул гольф-ресорт, объединяющем возможности для туризма, спорта, здоровья и развлечений, наряду с гольф-клубом будут функционировать несколько 4- и 5-звездочных отелей, рестораны и пляжные зоны. Выступивший президент Федерации гольфа Кыргызстана Хумин Эргешев поприветствовал глав государств. Затем выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Далее главы государств прогулялись по территории комплекса Иссык-Кул гольф-ресорт, где символически приняли участие в церемонии начала игры в гольф.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Новый этап партнерства между Азербайджаном и Центральной Азией. В последние годы сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии вышло на новый уровень. Оно не ограничивается только двусторонними отношениями, а становится одним из ключевых направлений формирующейся геополитической и геоэкономической архитектуры Евразии. Одним из значимых событий в этом ключе стал визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан. В городе Чолпан-Ата состоялось третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана с участием президента Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего развития политического диалога, а также расширения экономического, инвестиционного, транспортного, логистического, энергетического и гуманитарного сотрудничества. Этот визит наглядно продемонстрировал, что стратегическое партнерство между двумя странами вступило в новую фазу, а сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии продолжает активно развиваться. В ходе заседания президент Ильхам Алиев выразил благодарность Кыргызстану за поддержку в процессе восстановления Карабаха. Он отметил, что в Агдамском районе уже действует школа, построенная при участии Кыргызстана и названная в честь Манаса. Было подчеркнуто, что это учебное заведение не только

является вкладом в восстановление Карабаха, но и служит символом Азербайджана-Кыргызского братства, дружбы и солидарности между народами. Президент Ильхам Алиев довел до внимания успешное развитие сотрудничества в гуманитарной области. Было отмечено, что Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане и Дни Азербайджана в Кыргызстане не только демонстрируют богатое культурное наследие и творческий потенциал обоих народов, но и вносят значительный вклад в дальнейшее укрепление гуманитарных связей. Такие мероприятия особо значимы для углубления взаимопонимания и дружбы между народами. Сотрудничество в сфере транспорта и логистики также стремительно набирает обороты. Среди ключевых проектов, способствующих экономической интеграции стран региона, можно выделить международный транспортный коридор «Восток-Запад», транскаспийский международный транспортный маршрут и мультимодальные маршруты «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Европа». Важными составляющими сотрудничества также являются железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс», Аляцкий международный морской торговый порт и проекты цифровой инфраструктуры. Вот что об этом сказала депутат Мехрибан Велиева. Особо значимы созданные Азербайджаном транспортно-логистические возможности и в целом геополитическая позиция, роль моста между Центральной Азией и Европой. Ожидается, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном выйдут на новый уровень. Таким образом, новая модель сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии стала важнейшей стратегической основой, определяющей будущее не только этих государств, но и Евразии в целом. Последний государственный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан, а также сообщения о расширении гуманитарных связей и углублении экономической интеграции подтверждают, что Азербайджано-Центральноазиатское партнерство носит долгосрочный стратегический характер и будет только укрепляться в ближайшие годы.

0: Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Георгием Гаврокидзе. На встрече было отмечено успешное развитие отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, основанных на взаимном доверии и принципах добрососедства. Была отмечена важность усиления совместной борьбы с трансграничной преступностью, киберпреступностью и другими современными вызовами, подчеркнуто, что продолжение обмена опытом и информацией по направлениям, представляющим взаимный интерес, будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между органами прокуратуры Азербайджана и Грузии. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарва находится с визитом в Южноафриканской республике. В рамках визита предусмотрено участие председателя Милли Меджлиса в конференции председателей национальных и региональных парламентов Панафриканского парламента, а также ряд встреч.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Развитие туристической инфраструктуры в Карабахе ведет к расширению возможностей. Реконструкция в Карабахе и Восточном Зангезуре является одним из ключевых направлений стратегии экономического развития страны. В долгосрочной перспективе масштабные восстановительные проекты, реализуемые в этом регионе, должны внести значительный вклад в общий экономический рост, сбалансированное развитие территорий и увеличение инвестиционного потенциала. Уже за первые 6 месяцев 2026 года на восстановление освобожденных территорий было выделено 1 064,1 миллиона манатов, что составляет 30,4% от запланированной на год суммы. Это свидетельствует о том, что государство последовательно выполняет свои стратегические обязательства в данном направлении. Особую значимость имеет выделение на инфраструктурные проекты большей части средств на сумму 974,1 миллиона манатов. Согласно международной практике, инвестиции в строительство автомобильных, энергетических, водных и коммунальных сетей являются одним из ключевых факторов экономического роста. Такие проекты способствуют привлечению частных инвестиций, улучшению логистических возможностей, снижению производственных издержек и созданию благоприятной деловой среды. 489,3 миллиона манатов, выделенные в частности на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, не только улучшают транспортную инфраструктуру региона, но и способствуют ускорению интеграции Карабаха и Восточного Зангезура в основные экономические коридоры страны. Также активно развиваются туристические возможности на территориях, освобожденных от оккупации. Выделенные на развитие туристической инфраструктуры 67,6 миллиона манатов будут направлены на более эффективное использование богатого историко-культурного наследия и природных ресурсов региона. Предусмотренные в Шуше, Ханкенде и Лачине канатные дороги не только расширяют туристические возможности, но и способствуют диверсификации экономики. Инвестиции в строительство систем электроснабжения, магистральных водопроводов и промышленных парков рассчитаны на долгосрочную экономическую выгоду. Особое внимание уделяется созданию индустриальных парков, которые станут важным фактором развития.

Тени нефтяного сектора и диверсификации экономики. Эти парки откроют новые горизонты для роста перерабатывающей промышленности, логистических услуг и экспортно-ориентированного производства. В целом ожидается, что после завершения всех инфраструктурных проектов Карабах и Восточный Зангезур станут новыми центрами экономического роста в различных сферах – аграрном производстве, промышленности, логистике, туризме, творчестве и секторе услуг. Именно поэтому выделяемые на реконструкцию средства рассматриваются не как текущие расходы, а как стратегическая государственная инвестиция, которая обеспечит долгосрочную экономическую выгоду. Эти инвестиции направлены не только на восстановление территорий, освобожденных от оккупации, но и на развитие экономики страны в целом, а также на сокращение межрегиональных различий в развитии.

Продолжается 15-й Габардинский международный музыкальный фестиваль. На концерте, организованном в Конгресс-центре Гейдар-Алиев, ансамбль в рамках программы «Интродукция в национальный вокальный жанр Вьетнама» в сопровождении ударных инструментов представил любителям искусства интересный вечер. В вечерней программе концерта были представлены выступления солистов ансамбля народного танца «Ташкентские зебошки» и исполнение ансамбля дуэлистов «Бег из Узбекистана». Затем на сцене выступил выдающийся представитель узбекской, советской и тюркской эстрадной музыки, с 1976 года возглавляющий знаменитый вокально-инструментальный ансамбль «Ялла» Фарух Закиров. Приветствовав дружественный и братский азербайджанский народ, а также участников международного музыкального фестиваля, 80-летняя живая легенда исполнил любимые песни. Народный артист выразил уверенность в том, что единство двух дружественных и братских народов вечно и останется нерушимым на протяжении всей истории. Концертная программа, вызвавшая большой интерес, завершилась бурными овациями. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

тулет алиса мезла сели дарснел мерзайна. Андерсовен яркарнара карога мекору мазат вилгаута трютинис нуйнур хершакел ренсан кахотсена. Неркаюмас мен кангнацинг махван спарналихи арчев айтнели Евгений.

28 июля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Телефонный разговор президента России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева был очень теплым и содержательным. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «29 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича. Президент Ильхам Алиев коснулся значения чемпионата мира среди борцов до 17 лет в Баку с точки зрения достижения молодыми спортсменами успехов в будущем и отметил важность организации подобных спортивных мероприятий в нашей стране и в дальнейшем. На встрече было отмечено, что в нашей стране борьба как вид спорта имеет богатые традиции. Была затронута проводимая на государственном уровне работа по ее развитию.

5 июля посольство Марокко в Азербайджане организовало официальный прием по случаю национального праздника страны Дня Трона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Его Величеству Мухаммеду VI по случаю национального праздника Королевства Марокко. Тридцатого июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхам Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали президент Кыргызской республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. Сейчас подробнее. Тридцать июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане. На площади, где развивались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров встретил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева.

Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы. При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской республикой и

и Кыргызской Республикой. Главы государств подписали решение третьего заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики и договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой. Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие. Оно знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Об этом сказал президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Кыргызстана также подчеркнул, что подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов. Сегодня мы вместе с вами подняли наши межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению нашего взаимодействия. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Союзнические отношения – это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях и на международных площадках, и в торговой, экономической сфере, в сфере укрепления безопасности, отметил глава нашего государства. В городе Чолпон-Ата с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова состоялось третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана. Состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил главе нашего государства орден Манас первой степени. Президент Ильхам Алиев же вручил президенту Кыргызской республики Садыру Жапарову орден Гейдар Алиев. Тридцатого июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев вместе с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым, президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом республики Таджикистан Имомали Рахмоном приняли участие в открытии гольф-клуба в комплексе Иссык-Куль гольф-резорт в городе Чолпон-Ата. Президент Ильхам Алиев пригласил президента Садыра Жапарова посетить государственным визитом Азербайджан. Со своей стороны хотел бы пригласить вас посетить Азербайджан вновь с государственным визитом в удобное для вас время, сказал глава нашего государства. Итак, отметим, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном в настоящее время находятся на наивысшем уровне за всю свою историю. Эти отношения, ранее опиравшиеся в основном на общие культурные и исторические корни, а также единую тюркскую идентичность, последние годы превратились в четко структурированное, прагматичное, динамично развивающееся стратегическое партнерство. Сегодня Баку и Бишкек не только поддерживают стабильный политический диалог на высшем уровне, но и закладывают институциональные основы для глубокой экономической интеграции. Азербайджан-кыргызские отношения имеют глубокие исторические корни и базируются на общем языке культурных и духовных ценностей.

Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с новоназначенным послом Германии в нашей стране Дирком Лельке. Посол Дирк Лельке вручил копию своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в работе. В ходе встречи были обсуждены текущие состояния и перспективы развития Азербайджана-германских отношений. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Двадцать июля председатель Милли Мечлис Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия встретилась с председателем Палаты народных представителей этой страны Тагесе Чафу. В ходе беседы подчеркивалась важность визита вице-президента фонда Гейдар Алиева Лейлы Алиевой в Эфиопию в январе этого года. Двадцать девятого июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Эфиопию встретилась с премьер-министром этой страны Абим Ахмедом Али. На встрече состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Эфиопией. Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлис Сахибой Гафаровой посетила ряд государственных и исторических объектов Эфиопии, в том числе Центр государственных услуг в Аддис-Абебе, созданный на основе модели Асан-Хидмет. Кроме того, делегация ознакомилась с комплексами Национального дворца-музея и Национального исторического музея Эфиопии. Гостям представили информацию об историческом наследии и экспонатах, отражающих историю страны.

31 июля председатель Мели-Меджлис Сахиба Гафарова отбыла с визитом в Южноафриканскую республику. В рамках визита предусмотрено участие Сахибы Гафаровой в конференции председателей национальных и региональных парламентов, панафриканского парламента, а также ряд встреч.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова. Узбекистан и Азербайджан связывают многовековые узы, братство, общие исторические и культурные корни, а также взаимное уважение. Благодаря тесным отношениям между лидерами наших стран, построенных на высоком уровне доверия, эта прочная основа сегодня обогащается новым содержанием стратегического партнерства и союзнических отношений, сказал Саидов. Представители Уполномоченного по правам человека Азербайджанской республики омбудсмана провели встречу с гражданами, репатриированными в Азербайджан из Сирийской Арабской Республики. Напомню, что в результате поэтапных и скоординированных мер, осуществленных правительством Азербайджана, 18 и 19 июля текущего года из Сирии в страну были доставлены в общей сложности 16 граждан Азербайджана, из которых 7 женщины и 9 дети.

Азербайджан и после председательства в КОП-29 успешно продолжает свою активную роль в международной климатической дипломатии. Шамахинская встреча, которая проводится уже третий год подряд, превратилась в устойчивую международную платформу. Шамахинская встреча начинает занимать особое место в ряду авторитетных международных мероприятий в области климатических изменений. Таким образом, Азербайджан продолжает играть активную роль в продолжении основных вопросов глобальной климатической повестки, реализации нового тройственного мандата и обеспечении успешных результатов КОП-31. В Баку отметили 99-ю годовщину образования Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Выступая на мероприятии, посол Китая в Азербайджане Ло Мэй отметил, что с момента своего создания в 1927 году Народно-освободительная армия Китая выполняет задачи по защите государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов развития страны, а также играет важную роль в укреплении глобального мира и стабильности. Партнерство между Китаем и Азербайджаном, основанное на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, успешно развивается. Военные обмены и сотрудничество являются важной составной частью двусторонних отношений. Об этом сказал военный атташе Китая в Азербайджане полковник Сун Чжун, выступая на мероприятии, посвященном 99-й годовщине создания Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Этот обмен еще больше укрепил взаимопонимание и создал надежную основу для дальнейшего сотрудничества, сказал военный атташе. «28 июля в Белграде состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Сербии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фарис Рзаев, а сербскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел Дамьян Йович. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах». В 2026-2027 учебные годы в Карабахском университете будет реализована программа двойных дипломов по инженерным специальностям совместно с одним из ведущих вузов Турции – Стамбульским техническим университетом. Реализация программы станет важным шагом на пути повышения качества инженерного образования в Азербайджане. 3 года студенты будут обучаться в Карабахском университете, а последний курс – в Стамбульском техническом университете. Выпускники, успешно завершившие обучение, получат дипломы обоих университетов. Программа «Великое возвращение» вступает в новый этап. Речь идет уже не только о восстановлении разрушенных городов и сел, строительстве домов, дорог, школ и больниц. Формируется полноценная система постоянного расселения занятости и социальной защиты граждан, возвращающихся на освобожденные земли. Очередным свидетельством динамичной реализации программы стало возвращение 65 семей, 257 человек сразу в 10 населенных пунктов Джебраильского, Ахдаринского и Ходжалинского районов. Возвращение населения стало возможным благодаря победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и последовательно проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева политики восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.